Боцман, мочи. Доброе утро, Коль. Отправь ОСов, пожалуйста, обоих на мостик. Ну, двух ОСов, Жеку и Серегу Кнерика. Ну, когда увидишь их, скажи им, пожалуйста, пусть зайдут. А, хорошо, спасибо.